сегмэл хорэхэрлэгу ананама оқкутита ататама аммутангита орсуани орсорлэгу атангутиккалу иллоқкуйутаппани